0: Важне слово.
1: Слышите вот Антоние Речцене за Сульшец.
2: Любящий послухарьо. Ты же Иисус до небе спил, бих у апостолио за святой Марию в вечерной жоли замкнени. Они со там на Ционской горе в Иерусалиме модлаху, а чакаху 9 дню на покои чела. За шуменьем к святкам вулива свят дух сыдом дару, а напилни апостолу с мудростью, розумом, раду, ведомостью, сильностью, побожностью, а богобоёстью. Нитко со страху звукманьени за святую миссион, а спелнение Иисусового надавка. Чиче, а вучше вшитки люди, чиче их в имене Отца, а Сына, а Духа Святого. Труды со теж нам так веде, каж я поштовам, за замкненными дурьями. Маме страх, со яко кшещеня вузнач, а со само хаймбуеме пшет светом. Не веме, што маме речеч, дыш со нас прашея. Туиш просиме, пшинь святе духо, пшинь пшес моцну заступну проству на чищишее вутробе Марие, твое так любованее невесты.
1: Tolle Prahe Antonia Ritsch zu Nase Sulschitz. Benadoko Asamowitos, Che Kulus gehe Wossade. Stirri Menschine, Dodgewitschiche.

0: А глядаме на наше нижеско ущевание, со вас светкуну нижелувец сакуя ви Григор Клим.
1: Ten koniec tygodnia wspominamy na uznanego kjaližarja Pawła Gerharda, kenšia pred 350 let zamrzeł. Jego kjaliže sú przestajili teke do serskej rice, a veni se nadali rada spívajú.